0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

нимфой, вверх по тропе к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг, когда усталость, а мы на злой посклон. А что он, на что достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гонор, здесь твой гон разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане, пар на горной реке, дров в брикет, в топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу, здесь ты сам себе становишься нужен.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Заполярье.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Слышали про жидкую бумагу? Ее изобрела американка Бет Несмит Грэм. Она была не очень хорошей машинисткой. И часто приходилось перепечатывать целые страницы текста из-за одной маленькой ошибки, поскольку используемые на тот момент углеродные ленты не могли исправлять ошибки. Однажды Грэм наблюдала, как рабочие наносили праздничный рисунок на окна банка, в котором она работала. Она заметила, что когда они ошибались, они просто наносили еще один слой краски сверху, чтобы закрыть ошибку. Увидев это, она решила, что сможет применить эту идею в своей работе. Используя свой блендер, она смешала краску на водной основе с красителем, который использовался в ее печатной машинке. Получившуюся смесь она взяла с собой на работу, и ей удалось незаметно при помощи тонкой акварельной кисти исправить все ошибки в напечатанном ею документе. Вскоре и другие секретари стали требовать этот продукт, который Грэм выпускала на собственной кухне. Увы, она была уволена с работы за трату большого количества времени на распространение своего товара, который она назвала «Нет ошибкам». Однако, будучи безработной, она смогла усовершенствовать свой продукт, переименовать его в жидкую бумагу и получить на нее патент в 1958 году. Хотя пишущие машинки были заменены на компьютеры, многие люди до сих пор пользуются белой жидкостью – корректором.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 19 мая вам нужно пересмотреть свой бюджет и найти способ сократить свои текущие расходы. Вы тратите свой золотой запас, а это ой как нехорошо.
1: Тельцы. Отличный момент для того, чтобы обратиться к руководству с требованием о прибавке или

0: момент для того, чтобы обратиться к руководству с требованием о прибавке или повышении, которое, как вы знаете, вы заслужили.
1: Близнецы. Во вторник внимательнее выбирайте людей, с которыми хотите работать. Некоторые из них вам не подходят, что может впоследствии принести неприятности.
2: Радио «Гороскоп».
0: Раки. Ваше начальство наконец обратит на вас внимание. В хорошем смысле слова. Сделайте все, чтобы удержать это внимание как можно дольше.
1: Львы. 19 мая для вас важна взаимность, которую можно достичь, употребив в дело вашу сострадательность и понимание.
0: Девы. Вам смело можно смешивать работу с удовольствиями и подключить вашу семью к выполнению каких-то планов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Весы. Во вторник ваша интуиция подскажет вам ряд интересных идей. Главное – вовремя отделить зерна от плевел и работать с тем, что действительно ценно.
0: Скорпионы. Очень важно сегодня не прозевать момент и без колебаний принять решение, сделав смелый шаг навстречу новым перспективам.
1: Стрельцы. 19 мая удача не светит тем, кто ошибется, выбирая между чувствами и выгодой.
2: Радио «Гороскоп».
0: Козероги. Какой-то неизвестный вам пока человек вставляет вам палки в колеса. Постарайтесь понять, кто это, и нейтрализовать его воздействие.
1: Водолей. Во вторник работы будет немало, но вам интересно, и вы горите желанием получить результат. Вам можно позавидовать.
0: Рыбы. Возможно разочарование из-за непредвиденного удлинения рабочего времени. Но досадные обстоятельства могут повернуться неожиданной стороной.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 19 мая в 1712 году Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. В 1802 году учреждена высшая награда Франции – Орден Почетного Легиона. В 1910 году земля прошла через хвост Канеты Галлея. В 1922 году – День пионерии, день рождения Всесоюзной пионерской организации.
2: Этот день тому назад.
4: Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
5: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
6: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
7: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
8: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
6: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
10: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
9: «Анонимные алкоголики».
10: 8 951 346 50 72.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец игры постоянно в ничью, как

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое лавовая лампа? Это декоративная вещь, состоящая из прозрачного сосуда цилиндрической формы, заполненного бесцветным маслом и парафином, имеющим частичную прозрачность. В нижней ее части располагается лампочка подсветки, которая освещает сосуд и нагревает его. При нагреве парафин отдельными капельками различных размеров устремляется вверх через слой масла, создавая таким образом эффект движения лавы. Принцип действия лавовой лампы основан на физических свойствах парафина, который при нагревании становится легче, чем масло, и всплывает наверх. Изобрел лавовую лампу в 1963 году английский ученый Эдвард Крейвин Уолкер. А спустя 5 лет он запатентовал свое изобретение. Свое устройство автор назвал «Астро». Впервые лавовая лампа была представлена на всеобщее обозрение на ярмарке, которая проводилась в 1965 году в Брюсселе. Сейчас эти декоративные светильники выпускаются по всему миру, но принцип их работы остается неизменным. Масло, парафин и лампа.
1: Бытовые истории.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Овны. 19 мая вам нужно пересмотреть свой бюджет и найти способ сократить свои текущие расходы. Вы тратите свой золотой запас, а это ой как нехорошо.
1: Тельцы. Отличный момент для того, чтобы обратиться к руководству с требованием о

0: Во вторник ваша интуиция подскажет вам ряд интересных идей. Главное – вовремя отделить зерна от плевел и работать с тем, что действительно ценно.
1: Скорпионы, очень важно сегодня не прозевать момент и без колебаний принять решение, сделав смелый шаг навстречу новым перспективам.
0: Стрельцы, 19 мая удача не светит тем, кто ошибется, выбирая между чувствами и выгодой.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, какой-то неизвестный вам пока человек вставляет вам палки в колеса. Постарайтесь понять, кто это, и нейтрализовать его воздействие.
0: Водолей, во вторник работы будет немало, но вам интересно, и вы горите желанием получить результат. Вам можно позавидовать.
1: Рыбы, возможно разочарование из-за непредвиденного удлинения рабочего времени, но досадные обстоятельства могут повернуться неожиданной стороной.
2: Радио Гороскоп.
3: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Чимале 11 часов.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Однорукими бандитами раньше традиционно называли механические игровые автоматы, где игра запускалась специальным рычагом. Правила игры были просты. При выпадении одинаковых символов на барабанах играющий получал деньги. Название «Одноруки» появилось из-за рычага, ну а бандит за то, что народ просаживал все свои средства. Аппарат был создан немцем Чарльзом Феем в 1895-м. Механик и инженер из Сан-Франциско назвал его «Колоколом независимости». Автомат стоял в известном заведении города и принимал 5-центовые монеты. Выиграть можно было до 50 центов. Модели «Феи» имели 3 барабана по 10 символов – подковы, колокола и карточные масти. Барабаны крутились независимо. Наибольшее вознаграждение полагалось за выпадение 3 колоколов. Следующей ступенькой в развитии однорукого бандита стала система джекпота. В 1930-м производитель Jennings выпустил автомат «Jackpot Bell», где ручку заменили кнопкой. Спустя 36 лет производитель «Боли» разработал автоматическую выдачу призов с помощью монет, падающих в спецподдон. Механический аппарат, рычажный или кнопочный, имел 3 барабана и от 1 до 5 линий. Результат игр зависел от удачливости человека, символы выпадали случайно. Первые машины отличались от видеослотов большими выигрышами и меньшим количеством выпавших комбинаций.
1: Бытовые истории.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Новинка.

Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Овны. 19 мая вам нужно пересмотреть свой бюджет и найти способ сократить свои текущие расходы. Вы тратите свой золотой запас, а это ой как нехорошо.
1: Тельцы. Отличный момент для того, чтобы обратиться к руководству с требованием о прибавке или повышении, которое, как вы знаете, вы заслужили.
0: Близнецы. Во вторник внимательнее выбирайте людей, с которыми хотите работать. Некоторые из них вам не подходят, что может впоследствии принести неприятности.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Ваше начальство наконец обратит на вас внимание. В хорошем смысле слова. Сделайте все, чтобы удержать это внимание как можно дольше.
0: Львы. 19 мая для вас важна взаимность, которую можно достичь, употребив в дело вашу сострадательность и понимание.
1: Девы. Вам смело можно смешивать работу с удовольствиями и подключить вашу семью к выполнению каких-то планов.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник ваша интуиция подскажет вам ряд интересных идей. Главное – вовремя отделить зерна от плевел и работать с тем, что действительно ценно.
1: Скорпионы. Очень важно сегодня не прозевать момент и без колебаний принять решение, сделав смелый шаг навстречу новым перспективам.
0: Стрельцы. 19 мая удача не светит тем, кто ошибется, выбирая между чувствами и выгодой.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Какой-то неизвестный вам пока человек вставляет вам палки в колеса. Постарайтесь понять, кто это, и нейтрализовать его воздействие.
0: Водолей. Во вторник работы будет немало, но вам интересно, и вы горите желанием получить результат. Вам можно позавидовать.
1: Рыбы. Возможно разочарование из-за непредвиденного удлинения рабочего времени. Но досадные обстоятельства могут повернуться неожиданной стороной.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Музыка для тех, музыка для тех.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд Зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

Сказка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера вспомнил.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. Желаю вам бодрого и продуктивного дня под хиты на любимой волне.
2: Слушайте музыку.

Дорогие путешественники, внимание! Этим летом выбор зарубежных направлений с прямыми перелетами из России сократится на четверть. Об этом сообщает АТОР, Ассоциация туристических операторов России. Но не будем паниковать. Без пересадок все еще можно будет улететь примерно в 32 страны. Точное число зависит от того, вернутся ли рейсы в Саудовскую Аравию. Почему так? Эксперты называют несколько причин. Сезонность, цены на топливо, геополитика и ограничения на Ближнем Востоке. А теперь хорошие новости. От РИА Новости. Более 80 стран можно посетить без визы. Еще в 38 стран въезд оформляется по упрощенной процедуре. Куда едут чаще всего? Вот топ популярных направлений. Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Индия и Китай. Так что даже с учетом изменений, вариантов для классного отпуска очень много.

0: этот день тому назад.
1: 19 мая в 1712 году Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. В 1802 году учреждена высшая награда Франции – Орден Почетного Легиона. В 1910 году земля прошла через хвост Канеты Галлея. В 1922 году – День пионерии, день рождения Всесоюзной пионерской организации.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8-951-346-50-72.
9: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
10: Бытовые истории.
11: История радионяни. В 1932 году в США случилось нечто ужасное. Похитили и убили маленького ребенка известного авиатора Чарльза Линдберга. На волне паники некто Юджин Макдональд, глава корпорации General Electric, заказал своим инженерам разработку устройства, с помощью которого он мог бы всегда слышать, что происходит с его маленькой дочерью. 5 лет инженеры экспериментировали, и, наконец, в 1937 году свет увидел агрегат, получивший название «Радионяня». Няня поставлялась в магазине в виде тандем-устройств, одно клали рядом с младенцем, второе там, где родителю или няньке удобно. Сигнал от передатчика к приемнику передавался вовсе не по радио, а по домашней электросети. Система была несовершенной, в эфире были помехи, да и стоимость ее отпугивала большинство потенциальных покупателей. Для того, чтобы радионяня приняла свой внешний вид, понадобилось полвека. В начале 1980-х на рынке появились беспроводные наушники, а с ними и беспроводная техника для контроля за малышами. Современные мамы могут заниматься домашними делами, спокойно выпить на кухне чашку чая, будучи с ребенком всегда на связи.
10: Бытовые истории.

Недавно с коллегами задались вопросом, когда нас заменят роботы. Долго рассуждали, пришли к тому, что контролировать искусственные головешки все равно придется человеку. Будем наблюдать.

0: ты делаешь утреннюю зарядку по радио?
1: Только первое упражнение.
0: Да, какое?
1: Откройте форточку.
2: У тренера футбольной команды берут интервью.
3: Скажите, вот завтра ключевой матч, а половина спортсменов ваших внезапно оказалась в больнице с переломами ног. Как же такое могло получиться?
4: Можно, да, говорить?
3: Да, вот сюда.
4: Понимаете, мы решили отдохнуть перед игрой, там, расслабиться, то и сё, там. Поехали отдыхать в модный развлекательный комплекс, да? Ну, кто мог подумать, что мои ребята первый раз в жизни видели боулинг?

0: твоя жена икает, заткни уши, икание прекратится.
1: Соу, соу, соу, ты пилявый.
0: Они разбили мне сердце. Они плюнули мне в душу. Они растоптали во мне все. Да за что? За что мне, простому мазохисту, такое счастье?
2: Громче, пожалуйста. Мои бабушка с дедушкой очень любили играть в прятки. Утром бабушка прятала самогон, и если дед его находил, то вечером уже пряталась бабушка.
3: Реклама.
4: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
4: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
6: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
5: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
8: Включайся на полную.

пожалуй, главное в этой жизни – создавать свою реальность, которая будет так или иначе устраивать наши запросы и амбиции. На этой волне мы поднимемся высоко, но чтобы удержаться, придется балансировать. Конечно, под любимую музыку, но знакомой сердцу волне.

Мы с вами, скорее всего, мечтатели. Говорить банальные вещи про то, что у нас должна быть мечта, не заслуживает, по всей видимости, внимания. Но у вас и вправду должна быть мечта, и с этим ничего не поделаешь.

0: Овны. 19 мая вам нужно пересмотреть свой бюджет и найти способ сократить свои текущие расходы. Вы тратите свой золотой запас, а это ой как нехорошо.
1: Тельцы. Отличный момент для того, чтобы обратиться к руководству с требованием о прибавке или повышении, которое, как вы знаете, вы заслужили.
0: Близнецы. Во вторник внимательнее выбирайте людей, с которыми хотите работать. Некоторые из них вам не подходят, что может впоследствии принести неприятности.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Ваше начальство наконец обратит на вас внимание. В хорошем смысле слова. Сделайте все, чтобы удержать это внимание как можно дольше.
0: Львы. 19 мая для вас важна взаимность, которую можно достичь, употребив в дело вашу сострадательность и понимание.
1: Девы. Вам смело можно смешивать работу с удовольствиями и подключить вашу семью к выполнению каких-то планов.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник ваша интуиция подскажет вам ряд интересных идей. Главное – вовремя отделить зерна от плевел и работать с тем, что действительно ценно.
1: Скорпионы. Очень важно сегодня не прозевать момент и без колебаний принять решение, сделав смелый шаг навстречу новым перспективам.
0: Стрельцы. 19 мая удача не светит тем, кто ошибется, выбирая между чувствами и выгодой.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Какой-то неизвестный вам пока человек вставляет вам палки в колеса. Постарайтесь понять, кто это, и нейтрализовать его воздействие.
0: Водолей. Во вторник работы будет немало, но вам интересно, и вы горите желанием получить результат.

0: В Чимале 2 часа дня.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Есть классный лайфхак, который помогает решить почти любую головоломку. Посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны, и ответ рано или поздно придет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Каждая женщина в душе остается девочка, которая мечтает о самой красивой кукле в мире. Для многих такой стала знаменитая кукла Барби. Бренд Барби впервые появился в 1959 году в США. Идея создать куклу, обладающую внешностью взрослой девушки, пришла в голову Рут Хендлер, создательницы Барби, совершенно случайно. Обратив внимание на интерес своей дочери к бумажным взрослым куклам, Рут Хендлер решила создать совершенно новую игрушку, не похожую на остальных. Она приобрела права на куклу Лили, героиню откровенных комиксов, и видоизменила этот образ, адаптировав его под детскую аудиторию. Новая кукла получила имя Барби в честь дочери Рут Хендлер, Барбары. Так появился бренд Барби. Не преувеличивая, можно сказать, что на сегодняшний день слова Барби и блондинка едва ли не являются синонимами. Однако первая кукла Барби была брюнеткой.
2: Бытовые истории.

0: Музыка на паузе. Разного рода размышления на плей. Бывает, случается. Иногда сложно переживается. Но все наладится.
1: Самая актуальная музыка.

0: 19 мая в 1712 году Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. В 1802 году учреждена высшая награда Франции – Орден Почетного Легиона. В 1910 году земля прошла через хвост Канет и Галея. В 1922 году – День пионерии, день рождения Всесоюзной пионерской организации.
1: Этот день тому назад.
2: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8-951-346-50-72.

Музыка вернется с минуты на минуту, а я озвучу напоминание, что только в музыке гармония есть. Здорово, когда она присутствует в мыслях. Большинство умников утверждает, что нужно слушать свое сердце. Не знаю, как вы берете себя в руки, когда все валится из рук, но точно помню, музыка может настроить нас на нужный лад.

0: ты делаешь утреннюю зарядку по радио? Только первое упражнение.
1: Да, какое?
0: Откройте форточку. У тренера футбольной команды берут интервью.
2: Скажите, вот завтра ключевой матч, а половина спортсменов ваших внезапно оказалась в больнице с переломами ног. Как же такое могло получиться?
3: Можно, да, говорить?
2: Да-да-да, вот сюда.
3: Понимаете, мы решили отдохнуть перед игрой, там, расслабиться, то и сё, там. Поехали отдыхать в модный развлекательный комплекс, да? Ну, кто мог подумать, что мои ребята первый раз в жизни видели боулинг?

0: народные советы.
1: Если твоя жена икает, заткни уши. Икание прекратится.
2: Они разбили мне сердце. Они плюнули мне в душу. Они растоптали во мне все. Да за что? За что мне, простому мазохисту, такое счастье?
3: Громче, пожалуйста. Мои бабушка с дедушкой очень любили играть в прятки. Утром бабушка прятала самогон, и если дед его находил, то вечером уже пряталась бабушка.
4: Реклама.
5: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
5: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
6: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
6: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

Сегодня с коллегой пытались расколдовать кофемашину, которая устроила нам квест и через дисплей давала самые разные задания. Из серии «Опустошите контейнер», «Налейте воду», «Положите зерна» и все это на кофемашинном английском языке. Коммуникация не задалась, поскольку сделали все, но чашку ароматного кофе так и не получили. Всякое бывает.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знали ли вы, что цветные сигнальные ракеты были изобретены женщиной? Когда Марта Костон овдовела в 1847 году, ей был всего 21 год, а на руках у нее было четверо детей. И она не имела ни малейшего представления о том, как жить дальше и чем их кормить. В один из вечеров она листала записную книжку своего умершего мужа и обнаружила там план создания факельной системы, которую могли бы использовать корабли для того, чтобы общаться между собой в ночное время. Следующие 10 лет она провела за тем, что занималась усовершенствованием системы и дизайна придуманного ее мужем устройства. Она консультировалась с учеными, офицерами, но все же не могла понять, как сделать так, чтобы вспышки были яркими и долговечными, при этом были простыми в использовании. Однажды ночью она вывела своих детей на улицу для того, чтобы посмотреть на фейерверк. Тогда-то ей в голову и пришла идея о том, чтобы применить некоторые пиротехнические технологии в ее системе. С тех пор факельная система наконец заработала, и ВМС США купили права на нее.
1: Бытовые истории.

0: Yeah!
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: 19 мая в 1712 году Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. В 1802 году учреждена высшая награда Франции – Орден Почетного Легиона. В 1910 году земля прошла через хвост Канеты Галлея. В 1922 году – День пионерии, день рождения Всесоюзной пионерской организации.
1: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8 951 346 50 72.

0: ты делаешь утреннюю зарядку по радио? Только первое упражнение.
1: Да, какое?
0: Откройте форточку. У тренера футбольной команды берут интервью.
2: Скажите, вот завтра ключевой матч, а половина спортсменов вас их внезапно оказалась в больнице с переломами ног. Как же такое могло получиться?
3: Можно, да, говорить?
2: Да, вот сюда.
3: Понимаете, мы решили отдохнуть перед игрой, там, расслабиться, то и все, там. Поехали отдыхать в модный развлекательный комплекс, да? Ну, кто мог подумать, что мои ребята первый раз в жизни видели боулинг?

0: народные советы.
1: Если твоя жена икает, заткни уши. Икание прекратится.
2: Они разбили мне сердце. Они плюнули мне в душу. Они растоптали во мне все. Да за что? За что мне, простому мазохисту, такое счастье?
3: Громче, пожалуйста. Мои бабушка с дедушкой очень любили играть в прятки. Утром бабушка прятала самогон, и если дед его находил, то вечером уже пряталась бабушка.
4: В Чимале 16 часов 30 минут.
5: Реклама. Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами. Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены. Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
4: Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
4: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
6: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первые образцы огнестрельного оружия были созданы изобретательными китайцами. Прообразом его послужило особое орудие Хоцан, изобретенное в 1132 году неким Ченгуем. Хоцан представлял собой подобие огнемета. Пустотелый ствол бамбука, забитый с одной стороны, набивали порохом, при поджигании которого огонь силой вылетал из ствола и поражал противника. Очень важной в этом изобретении была идея ствола – глухой камеры, имеющей только один выход. В дальнейшем ствол стал неотъемлемой частью любого огнестрельного оружия. Следующий важный шаг был сделан спустя несколько лет. Один из оружейников города Чоу Чунфу придумал тухатян – бамбуковое ружье, из которого силой пороховых газов выбрасывалась пуля. От китайцев это оружие заимствовали джурджены, а потом монголы. Когда после 1260 года в Сирии началась длительная война между монголами и арабами, образцы огнестрельного оружия, в это время стволы делали уже не из бамбука, а отливали из меди, попали в руки арабов, которые вскоре научились делать его сами. В последней четверти 13 века арабы уже широко применяли порох для метания стрел и пуль. А уже от арабов это смертоносное изобретение перешло к европейским народам, продолжив череду еще более кровопролитных войн.
1: Бытовые истории.

0: Чимали 18 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: которую проведу для вас я, Настя Негода. В ближайший час я представлю вам главные хиты радио и интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. Перед тем, как включить первый трек, напоминаю, что совсем скоро, уже в эту среду 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт «Топ Хит Лайв» с участием звезд и совсем новых артистов, за которых вы больше всего голосовали на tophit.ru и социальных сетях. Ну а прямо сейчас мы запускаем обратный отчет нашего хит-парада. Трек-лист открывает Юлия Зиверт и ее свежий хит, который называется «Гад». Трек уже играет в эфире сотни радиостанций и набрал 40 тысяч эфиров. Со своей стороны отмечу, что в этой песне отличный текст. Готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой. Слушаем.
1: 15 место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще один новый хит с глубоким смыслом нам подарили Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Песня уверенно набирает обороты на радио, и я не могу не включить «Карму» в трек-лист нашего хит-парада. Егор Крид, «Артик и Асти», «Топ Хит Чарт».
0: 14 место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. И вы слушаете Топ-хит-чарт, в который мы подводим музыкальные итоги прошедшей недели, слушаем лучшие хиты радио и интернета. И к нам присоединяется шоумен, телеведущий и певец Александр Владимирович Рева, которого мы все знаем под именем Артур Пирожков. Месяц назад Саша Артур выпустил новый трек со скромным названием «Самый красивый». Вскоре эта песня заиграла в эфире нескольких федеральных радиостанций. Ее подхватили в регионах и вуаля! Сегодня премьера трека в топ-хит-чарте. «Самый красивый» Артур Пирожков. Встречайте.
0: 13-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Дюжину лучших треков недели у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и ее хит «Феникс». Несмотря на все старания, Лера не удержалась на вершине интернет-чарта. Зато на радио у нее дела идут отлично. «Феникс» набирает обороты, у него уже больше 70 тысяч эфиров и уже десятки миллионов стримов в интернете. Куда же без них? «Феникс» Беарвульф на 12-й строчке нашего хит-парада.
0: 12-е место. Зажечь огни земли.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 11 месте у нас сегодня премьера. Трек, авторами и исполнителями которого стали Артем Качер и Диджей Смэш. Песня называется «Клатч». И это небольшая женская сумочка для всяких нужных дамам мелочей. Если вы меня спросите, почему «Клатч», я честно скажу, что не знаю. Наверное, потому что песня эта грустная. Артем поет об окончании отношений с девушкой, когда ее былая любовь превращается в воспоминания, которые лежат в этой самой сумочке между тушью и тенями. Добавлю лишь, что Артем Качер станет одним из участников концерта «Топ Хит Лайв» 20 мая в Москве. Но прямо сейчас он становится участником нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты своими хитами. Перед тем, как зазвучит музыка, я хочу напомнить, что благодаря вашему голосованию в группе «Топ Хит ВК» некоторые из новичков попали в лайнап концерта «Топ Хит Лайв», который прогремит совсем скоро, 20 мая в Москве. Поэтому голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба песен и артистов.
2: Полетели, будет солнце, наступит весна, и мы с братом посетим у костра.
1: Улица, мама, простор и Никита Калагривый.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, горячую десятку хитов у нас сегодня открывает драгоценный малахит, который исполняет Аня Плетнева и группа «Винтаж». Со времени, прошедшим с моей прошлой программы, малахит встал в ротацию на уже почти сотню станций и прозвучал в эфире более 60 тысяч раз. Что ж, встречайте винтажный малахит в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте, tophit.ru, группы «Топ Хит» ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, а в компании со мной прямо сейчас Анна Асти и Дима Билан, которые прямо сейчас исполнят свой свежий хит, который называется «Эпилог». Встречайте.
0: 9 место.
2: В твоем коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, Джахид Гусейн Ли, которого мы знаем как певца Джонни, в конце прошлого года записал трек «Помню». Эта песня стала настоящим долгожителем радиоэфира и радиочартов. Только представьте, на сегодняшний день «Помню» играет на 200 радиостанциях России и уже собрала почти 900 тысяч эфиров. Я не могла пройти мимо этого хита-долгожителя и с удовольствием ставлю его в эфир.
0: Восьмое место.

0: Это был Джонни и его хит «Помню», который за полгода набрал фантастические 900 тысяч эфиров.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
0: И сейчас мы услышим артистку, чьи хиты много лет возглавляли российские радиочарты. Я, конечно, имею в виду «Елку». Ее апрельский трек «Проще» уже прозвучал на радио более 100 тысяч раз и продолжает набирать обороты. По данным «Топ Хит», «Елка» в этом году возвратилась в десятку самых популярных исполнителей на радио. Ну а сможет ли она составить конкуренцию нынешним лидерам чартов Мари Краймбрери и Зиверт? Мы узнаем 26 ноября, когда состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards 2026. Ну а пока здесь и сейчас «Елка» и ее хит «Проще».
1: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Мот выпустил трек «Намек на нас». Трек стал в горячую ротацию, его эфиры перевалили за 200 тысяч и продолжают двигаться вверх в радио и интернет-чартах. Сегодня «Намек на нас» на 6-й строчке нашего хит-парада.
0: Шестое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт». Самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И как всегда, перед финальной пятеркой хитов я представлю вам совершенно новые релизы звезд. Слушайте, запоминайте, добавляйте в свои плейлисты. Все будет хорошо. Митя Фомин и Саша Ди.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Это были самые заметные звездные премьеры. И я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам tophit.ru. Группы «Топ Хит» в ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает артистам почувствовать вашу любовь. И прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которую открывает «Асфальт» Оли Серябкиной. Только что трек перевалил отметку в 200 тысяч эфиров. И поэтому сегодня этот «Асфальт» идеально ложится в наш трек-лист.
0: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Кстати, Иван, наряду с рэперами Джакон и Айсгергертом, в 2026 году один из самых любимых артистов российского интернета. Сколько и каких наград Дмитриенко получит по итогам года, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ-хит Music Awards». Ну а прямо сейчас «Ртуть». Еще одна трогательная Ванина баллада о перипетиях любви.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Тройку лидеров открывает сегодня свежий трек Тани Ткачук, солистки группы «Моя Мишель». Первая премьера группы в этом году называется «На малиновой луне». Эту песню «Таня» или «Моя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. Трек встал в горячую ротацию на сотни ведущих российских радиостанций, так что с эфирами у него будет полный порядок. А прямо сейчас у «Малиновой луны» бронза нашего хит-парада.
0: Третье место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущая Настя Негода. Серебро сегодня уходит очень интересной коллаборации. В новом проекте собрались Матвей Мельников или Мод, Хачо Дономолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом «Бай Индия». Эти три парня записали лирический трек «Шаде», который встал в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях. Это привело «Шаде» к мгновенному взлету в чартах и премьере у нас.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну, а на самом верху у нас с вами уже третью неделю подряд царит Мари Краймбрери с хитом «Давай не ждать». Что ж, я думаю, что этот трек Марины – отличный выбор музыкальных редакторов российских радиостанций. Ну а мы в нашем чарте просто обязаны подчеркнуть успех победителя. В общем, золото этой недели уходит Мари Краймбрери. Встречайте победительницу!
0: Лидер ТОП.

0: Друзья, наш хит-парад завершается. Для вас и вместе с вами все главные российские хиты комментировала его ведущая Настя Негода. Спасибо, что вы были все это время со мной. Обязательно заходите на tophit.ru. Смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио и интернета. Берегите себя и слушайте только хорошую музыку. До новых встреч. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

что-нибудь поинтересней. Попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, про сиськи, который поет. Как у шнура.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Слушайте музыку.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История веб-камеры начинается с компьютерной лаборатории Кембриджа. Это было в начале 90-х, когда еще глобальная паутина только приступила к своему шествию по нашей планете. Сетевые технологии давно уже интересовали людей. Над проектом в этой области работала группа ученых, состоящая из 15-20 человек. Основную работу персонал проделывал в лаборатории. Здесь же, в другой части здания, все и жили. Чтобы взбодриться чашечкой кофе, участникам научного проекта нужно было подняться на этаж выше, где располагался кофеварка. Но такие походы частенько были не совсем удачными, так как вожделенную емкость успевали опорожнить коллеги. Требовалось найти выход из этой ситуации, и его нашли. В одном из компьютеров лаборатории имелось устройство видеозахвата – Frame Grabber. К этому компьютеру подключили камеру, которую направили на объект наблюдения. Роль веб-сервера играл все тот же компьютер за счет программного обеспечения, написанного специально для него. Чтобы узнать о том, есть ли в кофеварке кофе, нужно было просто на своем компьютере запустить клиентское ПО, которое обеспечит соединение с сервером. Далее в маленьком окошке на удаленном компьютере появлялось изображение в черно-белом цвете, которое обновлялось 3 раза в минуту. В январе 1992 года журнал Comweek опубликовал заметку об интересном комплексе, дав тем самым пищу для ума многим производителям компьютерного железа. С того момента, когда появились первые в истории прототипы веб-камер, прошло не так уж и много времени. Однако эти устройства успели сформироваться в отдельный класс. Благодаря ним наша повседневная жизнь стала намного проще, веселее и удобнее.
1: Бытовые истории. Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас. А дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому тракту.

до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая, и так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

пригодит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера вспомнил.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Можно предположить, что посудомоечную машину изобрел человек, который годы потратил, стоя над раковиной и вымывая горы посуды, оплакивая впустую растраченное время. На самом деле Джозефина Кокрейн, которая получила патент на первую рабочую посудомоечную машину, не тратила так много времени на мытье тарелок. Реальным стимулом для ее изобретения стал тот факт, что однажды после прекрасного обеда ее работники во время уборки на кухне разбили удивительный китайский фарфоровый сервиз, который был очень дорог мисс Кокрейн. Первая посудомоечная машина, в основе работы которой была направленная на посуду под сильным давлением струя воды, позволила ей получить патент на устройство в 1886 году. Для простых домохозяек греть так много воды было слишком дорого, а вот директора крупных гостиниц и ресторанов заинтересовались сокращением рабочих мест. Со временем, однако, все больше семей стали приобретать себе устройства мисс Кокрейн в частное пользование.
1: Бытовые истории.

0: 4 часа.
1: Алтай FM.
2: В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.